Radio Nova News predstavia Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.